0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Міністр едукації Андрій Іванець резко виказався супроти репетиторів і репетиторства. І він каже, що органічно не сприймає людей, які допомагають школьникам освоювати школьну програму, коли ті не справляються.
2: Со словом міністра, праця репетитора лезві не безсенсовна, бо за короткий проміжок часу ён спрабує надзьмуць гумовий шарик до паміру аўтамабільнай шыны. Аднак гэтыя веды нібыта не застаюцца надоўга.
1: Іванец мяркуе, што сучасная школьная праграма вельмі лёгкая.
2: Цитата. «Калі тата ці маці не ўстане рашыць задачу па матэматыцы 4 класа, значыць у бацькоў пайшло нешта не так», падсумовае міністр Іванец.
1: Дык дакладна у бацькоў нешта пайшло не так. Ці ўсё ж нешта не тое адбываецца з беларускай сістэмай адукацыі, раз большасць школьнікаў займаюцца з рэпетытарамі.
2: Прокаментаваць словы міністра мы папрасілі настаўніцу года Беларусі, матэматыка і рэпетытарку Таціану Карпіневіч.
3: Як увогуле табе вось гэты спіч Іванца, ты як рэпетытарка, што адчуваеш, калі вось гэта чытаеш такія словы?
4: Первое ощущение вау. Снова очередной шедевр. И, ну, конечно же, я, в принципе, к его заявлениям довольно критически отношусь, а тут, конечно, за больное, так сказать, задели. И, мне кажется, в этом его спиче причины и следствия поменялись местами, и нужно еще помнить это на фоне того, что министерство сейчас хочет сделать такой реестр репетиторов, всех загнать в этот реестр. И это посыл такой, как бы, квалификации, что, а на самом деле, что просто некоторым людям закрыть этот источник доходов, которые были уволены со школы, да, по определенным причинам. Но для меня вот обвинять репетиторов в том, что они существуют, это как все равно, что обвинять, например, ну, термометр в том, что у человека высокая температура. Проблема не в том, что репетиторы — это плохо. Проблема, почему они есть? Наверное, потому что школа не может дать того уровня знаний, и родители, которые хотят, чтобы их ребенок там чего-то достиг, поступил и так далее, выбирают этот путь. Абсолютно нормальный, потому что школа это предоставить не может, но... При нынешней системе образования, в принципе, индивидуальный подход в том виде, в котором ее дают репетитор, он невозможен при такой наполняемости классов и так далее, это классно-урочная система. Поэтому это комментировать просто даже смешно. А еще мне там в конце, если родители не могут решить задачу 4 класса, то здесь что-то пошло не так. Ну да, что-то пошло не так. Я скажу, далеко не все родители могут решить задачу 4 класса.
3: Ну так, я скажу, что у батьков нечто не так, и что сучасная школьная программа вельми простая. Ты заправда она простая, Татьяна?
4: Нет, конечно, она не простая, особенно, ну, я говорю за свой предмет, она перегружена, она излишне академическая, перегружена огромным количеством формул. Я не знаю, какой родитель, если он не математик, в состоянии помочь ребенку с решением задачи в 10 классе. Вот просто вот хорошо, не будем брать там с 5 по 9, хотя там тоже очень много вопросов к некоторым темам. Но какой родитель, не будучи математиком, поможет ребенку решить задачу по тригонометрии? Я таких не знаю, которые вот...
3: Но я бы не решила.
4: Никто бы не решил. Явно что-то они готовят, кроме этого реестра, и родители просто, если был хоть какой-то выход, нанять репетиторов, подготовиться и получить хорошие результаты, ты поступить туда, куда ребенок хотел, то теперь, если они это возьмут под колпак и создадут этот реестр, все равно в подполье люди уйдут, да?
3: А скажи, пожалуйста, чем увогуле шмат детей, вот по твоих назираниях, шмат белорусских детей, школьников занимаются с репетиторами? Каких это может быть отсоток прикладно?
4: Возьмем выпускной класс, 11 класс, от 70 до 90%. Все зависит от местности. Например, я уверена, в Минске он будет намного выше, чем в сельской местности, потому что родители могут себе позволить, и там немножко другая планка, да. А в сельской местности он будет ниже, но 70% это точно выпускников ходят на репетиторство, чтобы сдать успешно ЦТ. Потому что в рамках школьных часов, школьных уроков, к сожалению, наш министр забывает о том, какие учителя приходят сейчас в школу, какие учителя поступают в педагогические вузы, с каким средним баллом, как они там учатся, как они выпускаются и как они приходят в эти школы. И когда учитель решает задачу с ошибками и рассказывает детям, что это правильно, и зачеркивает правильный ответ и пишет, что это неправильно, хотелось бы услышать вот об этом комментарии. Вот это как прокомментировать. Репетиторы зло, но они дают качество, да. А учителя, которые приходят с очень низким баллом в школу, это хорошо получают.
3: Слухай, а як вы сприймаєте гэтае слова про тое, што рэпетытар гэта такое штучнае надзімуванне ведамі дзяцей? Вось маленькі прамежак часу, так, дзіцёнка надзімаюць як гумовы шарык, але гэта проста ненадоўга, то бок гэтыя веды потым вельмі хутка знікаюць, які былі атрыманыя.
4: Ну, слушай, вообще речь идет про то, что какой запрос, такой соответственный ответ. Запрос в том, чтобы сдать ЦТ, да, например, вот такой есть запрос. И просто, да, ребенка натаскивают, репетитор, зная всю эту уже кухню, как это происходит, зная все эти варианты, да, допустим, этого ЦТ, как это все составлено, ребенка натаскивают на решение этих тестов. И это нормально, какой запрос? Ну, мы идем в магазин за чем-то определенным, и мы это покупаем. Здесь точно так же, родители покупают услугу, мне надо, чтобы ребенок хорошо сдал ЦТ. Да, его натаскивают на это ЦТ, потому что такая система. Другой вопрос, когда приходит родитель и говорит, нет, наша задача не нагнать оценки там, не повысить оценки, мне нужна конкретная база знаний, чтобы ребенок понимал, что это такое, чтобы у него был хороший фундамент, потому что он, допустим, хочет пойти поступать дальше на физмат. И это уже совершенно другой заказ, и уже репетитор будет работать не на решение тестов, на подготовку к тестам, а будет именно работать над базой, на объяснение материала. Это разные вещи. Какой спрос, такой выход.
3: Ты зараз працуешь у польской школе. Скажи, чи есть тут запит на репетиторов?
4: Здесь программа намного проще. И любой ребенок здесь вполне может справиться с этой программой. Но тоже, опять же, есть люди, родители, дети, которые стремятся там куда-то поступить с физикой, с математикой, что-то еще. И, конечно, ей нужно больше, чем школьная программа. И они тогда обращаются к репетиторам. Да, они тоже здесь, да, они тоже здесь есть. Но спрос не такой, как в Беларуси. А чаще всего

0: Точнее, как учить детей, будут рассказывать учителю, как учить детей. Ну, это там пардон.
1: Ну, то бок, у прынцыпе, рэпетытарства гэта нармальная з'ява для большасці краіны, калі не для ўсіх краін, то бок паўсюль яно ёсць, і вось гэтае змаганне як бы беларускіх уладаў, а адукацыі з рэпетытарствам, ну, гэта проста так сабе гісторыя.
0: Это рынок, это все равно, что, ну, опять же, искусственно убрать рынок и загнать все в государственные универмаги, в государственные магазины. Если человек хочет купить что-то, если он ищет эту услугу, соответственно, появляется предложение на рынке, соответственно, появляются такие услуги. Если где-то эту услугу делают некачественно, соответственно, будут искать там, где сделают эту услугу качественно. И это нормально, это рыночные отношения, а не загнать всех в реестр, поставить всех в условия, да, и не дать возможность снова работать. Ну, для меня это Советский Союз.
1: А який твой отказ, як репетиторки, господару Іванцу?
0: Мой ответ такой, господар Иванс, будет такой, что господар Иванец поменял местами причину и следствие. Я уже говорила, это все равно, как обвинять термометр в высокой температуре. Может быть, нужно лечить систему, а не уничтожать термометр, чтобы они не показывали высокую температуру.
2: А вось як каментуе пазіцыю міністра адукацыі, намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэй Лаўрухін.
3: Я бы сказал, что это была такая публичная самооценка. Он сам себя высек, потому что если есть хороший учитель, то зачем идти к репетиторам? Значит, вторая посылка, а к репетиторам идут, значит, вывод какой? Значит, в школе плохие учителя. А это что значит? Это значит, ведомство, которое возглавляет товарищ Иванец, плохо работает. Наверное, там плохие учителя, а хорошие идут как раз в репетиторы. Значит, быстро, значит, могут подготовить даже плохо подготовленного ученика, так подготовить в короткие сроки, что школа за многие годы не в состоянии этого сделать. Так надо, наверное, лечить школу, а не репетиторов. И лечить самого министра, что он плохо справляется со своими обязанностями, а не начинать, значит, вот, искать злоумышленников в той среде репетиторов, который сформировался не просто так, а в силу спроса, в силу как раз-таки изъянов системы образования. И так далее, и тому подобное. Ну и он-то, собственно, просто демонстрирует одновременно такой вот государственный подход, да? Вот он говорит, что контролировать, кто идет и получает высшее образование, должны не сами граждане, не их желание, не их выбор определяющим должен быть, а мы, чиновники, государственные структуры, должны направлять вас, извините, как баранов. И мы будем оценивать, какие у вас способности, а не вы сами будете решать, куда и как вы пойдете. Да? Унизительное отношение. И сначала же он начал с репетиторов, какие они, значит, все в этом смысле недостойные люди. Да? А потом он же перешел на родителей и сказал, что родители плохие. Они, значит, отдают репетиторам, потому что не справляются со своими родительскими обязанностями. Но, естественно, свои собственные структуры и государственные учреждения образования, которые не справляются со своими функциями, он не упоминает. Да? Ну, потому что это касается его лично. Он же ведь может за это получить, собственно... Ну, действительно, это симптом такого тоталитарного государства. Вот когда люди не могут сами решать, как они и куда пойдут. Хотя я напомню, что, ну, например, Альберт Эйнштейн по математике получал тройки, когда учился. Да? Вот если бы там у него министр был Иванец, то Альберт Эйнштейн не состоялся бы. И, к слову сказать, когда Лукашенко там сетует на то, что вот где у нас прорывные исследования? А вот здесь они как раз... Не появляются, потому что у вас такая система образования, где у вас пассионарные, вот такие гениальные люди просто не проходят сквозь ваше сито и никогда не пройдут и не пробьются через все эти препоны и рогатки, которые вы выстраиваете, много, так сказать, уровневую такую защиту. Вот главный посыл, как бы, Иванца, да? Мы не дадим вам никакого шанса попытаться раскрыть свои таланты. Только мы определим, кто и какие именно таланты будет раскрывать в этой стране. Это такая звучит как, ну, такой, на самом деле, вывод простой. Наверное, надо нам искать другую страну, где у нас больше будет возможностей и шансов самих себя испытать и попробовать в разных профессиях. Вообще, как бы, просто почувствовать себя самостоятельными, свободными людьми, которые могут делать выбор и получать те знания, умения и навыки, которые мы сами хотим. И, собственно говоря, действительно, это согласованная государственная политика. Конечно, Вионец тот винтик, который просто, вот транслирует установку государства. Вот свободный выбор отдельного индивида – это проблема для этого государства. Такая проблема, с которой он не может справиться. Люди – это же материал, а государство – это форма, в которую этот материал нужно влить. Если какой-то индивид или какой-то целый сектор частного образования не входит вот в это, значит, понимание нашего государства, ну, значит, нужно с этими людьми просто им там отрубить ноги, руки, значит, их как-то вот заставить там, принудить, запугать, значит, посадить в тюрьму. Наручники. Вот как бы всех, в общем, в той или иной степени, это вот девиз этого государства. Вот я бы сделал такой символ или какой-то, не знаю, там, вместо солнца там или чего, да, на флаге. Наручники нужны. Вот как бы. Нужно быть откровенным, искренним. Наручники. Вот как бы главный, и, так сказать, девиз и символ этого государства. Вот поэтому так и происходит. А частный сектор и репетиторство, это же и есть вот эти вольницы в понимании государства, которые не позволяют всех впихнуть в рамки идеального государства, как оно видится чиновникам.
2: Гэта былі настаўнікі Андрэй Лаўрухін і Таццяна Крапіневіч. Яны адказалі на наезд на рэпетытараў міністра адукацыі Андрэя Іванца.
4: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
5: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
6: Вот і рэакцыя, думаю. Колькі можна? Што вы да мне прысталі?
5: Што талібы робяць у Мінску?
7: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
2: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Актор Том Холланд можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў за ролю Пітэра Паркера ў фільме «Чалавек-павук. Новы дзень». Пра гэта паведаміла выданне The Wrap. Паводле звестак, гонарар Холланда складае не менш за 20 мільёнаў долараў, што на 10 мільёнаў больш за яго выплату ў папярэднім фільме серыі «Чалавек-павук. Няма шляху дадому». Асноўная частка будучага заробку актёра звязаная з бонусамі ад сусветных збораў. Пры гэтым верхняй мяжы ў гэтых выплатаў няма. «Чалавек-павук. Новы дзень» ўжо сабраў у кінатэатрах больш за 2 мільярды долараў у сусветным пракаце і зрабіў гэта ўсяго за 3 тыдні. Фільм стаў адным з самых паспяховых праектаў Marvel і Sony, а Холланд – адным з самых высокааплатных акцёраў у франшызе. Для параўнання, за першую ролю «Чалавека-павука» ў першым мсціўцы супрацьстаяння ў 2016 годзе акцёр атрымаў каля 250 тысяч долараў, за наступны фільм «Чалавек-павук. Вяртанне дадому» ўжо 500 і «Далёка ад дома» 4 мільёны і «Няма шляху дадому» каля 10, як мы ўжо згадвалі. Выданне таксама азначае, што кар'ерная траекторыя Холланда нагадвае шлях іншага актора – Роберта Дауні-малодшага. Пасля першага фільма «Марвел» акцёр тады паступова дамогся шматмільённых гонарараў і буйных бонусаў ад касавых збораў. 88-гадовы рэжысёр Рыдлі Скот не плануе завершаць кар'еру. Аўтар «Чужога» і «Гладыатара» заявіў выданню «The Hollywood Handle», што сама ідэя сыходу на пенсію яму непрыемная. Цытата: «Я пагарджаю ідэі ўсё кінуць», – сказаў брытанскі рэжысёр. Скот працягвае працаваць і рыхтуе да выпуску новы фільм – постапакаліптычную драму «Сузор'я сабакі». Карціна выйдзе ў замежны пракат 28 жніўня. Падзеі фільма разгортваюцца ў будучыні, дзе вірус знішчыў большую частку чалавецтва. Галоўны герой Хік, ён пілот, які страціў жонку, жыве на закінутым аэрадроме ў Каларада разам са стралком Бенглі. Іх жыццё змяняецца пасля сустрэчы з групай марадзёраў. Галоўную ролю ў новым блакбастары Скота выканаў Джэйкаб Эларді. У ім таксама зняліся Маргарэт Коллі, Гай Пірс, Бенедыкт Вонг і Джош Броулінг. Апошні прызнаўся, што ледзь не пакінуў здымкі фільма ўжо на першы дзень працы. Паводле прызнання, ён настолькі разгубіўся праз незвычайны падыход Рыдлі Скота, што патэлефанаваў свайму агенту і папрасіў забраць яго з праекта. Але ў выніку ўсё ж застаўся. Выхад альбомаў Тейлор Свіфт, Гары Стайлза ды іншых поп-выканаўцаў на 15% павялічвае колькасць ДТЗ са смяротным зыходам у ЗША. Гэта высветлілі навукоўцы Гарвардскага універсітэта. Каманда даследчыкаў вывучыла статыстыку колькасці аварый у дні выхаду 10 альбомаў, выпушчаных у перыяд з 2017 па 2022 год, якія набралі найбольшую колькасць праслухоўванняў на пляцоўках тыпу Spotify у адзін дзень. У іх ліку ўвайшлі пласцінка «Midnight» Taylor Swift, альбом «Scorpion», выпушчаны Дрейкам, і «Harry's House» Гары Стайлза. Навукоўцы таксама прааналізавалі колькасць смяротных выпадкаў на дарогах за 10 дзён да і пасля буйных рэлізаў. І адзін з аўтараў даследавання, Вішаль Патэль, растлумачыў, што незнаёмая музыка можа патрабаваць больш увагі і таму адцягвае кіроўцаў. Вось што ён кажа: «Вы разблакоўваеце тэлефон, адкрываеце праграму, знаходзіце рэліз, чытаеце спіс трэкаў, націскаеце на патрэбную песню, і гэта некалькі секунд патрачаныя на прагляд экрана, якія могуць завершыцца трагічна». Даследчыкі таксама высветлілі, што рост колькасці смяротных выпадкаў на дарогах быў большым сярод пэўных груп людзей, напрыклад, маладых кіроўцаў, кіроўцаў мужчын і людзей, якія ехалі ў аўтамабілі адныя. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё і будзьце ўважлівымі на дарогах. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тое, што афіцыйны Мінск сябруе з талібамі, не сакрэт. Бо на фоне цяжкіх стасункаў з краінамі Захаду, фактычна беларускім уладам важныя хоць якія міжнародныя кантакты.
0: Нават з талібанам, тэрарыстычнай групоўкай, якая кіруе Афганістанам.
1: Але чым могуць быць карыснымі такія стасункі для эканомікі і палітыкі нашай еўрапейскай краіны? І ўвогуле, чым цікавы візіт талібаў у сталіцу Беларусі?
0: Запыталіся ў эксперты па міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
2: Сложна испортіць імідж, которого нет. Во-первых, я хотела бы отличить талибов от афганского народа. У нас же принято, да, белорусов от режима. Так вот, я хотела бы отличить талибский режим от афганского народа. Конечно, афганцы на сегодняшний день находятся в очень сложных условиях, потому что из-за международной изоляции, из-за того, что с ними никто не хочет иметь дело, у них фактически гуманитарная катастрофа. Причем эта гуманитарная катастрофа, она не только из-за внешней ситуации, но и из-за внутренней, конечно, ситуации. И они вынуждены на сегодняшний день на дипломатическом буквально фронте бороться за, если не признание, то хотя бы установление хоть каких-то рабочих отношений. И в этой связи, видите, у них сейчас происходят некоторые сдвиги. Сдвиг номер один, например, не очень хороший сдвиг, это с Россией. Да, Россия перестала признавать их террористической организацией и ведет с ними сотрудничество, даже военно-техническое. Но неудивительно. С Китаем у талибов достаточно установлены неплохие рабочие отношения. Насчет официальных отношений там это другой вопрос. Китайцы принимают участие, например, в разработке ряда очень важных месторождений в Афганистане. Но в Афганистане есть проблемы с безопасностью для иностранных специалистов, потому что там на них нападают, и там есть проблемы очень серьезные. Это второй момент. Третий момент — все, что связано с инфраструктурными проектами. Они тоже все находятся под большим вопросом, потому что движение «Талибан», признано террористической организацией рядом ведущих государств мира, включая, например, Соединенные Штаты. И недавно, кстати говоря, правительство «Талибана» обращалось к Дональду Трампу с предложением вернуться в Афганистан. Ну, я, конечно, над этим посмеялась, но я понимаю, в чем дело. Речь идет, конечно, о технической помощи. И речь не идет о возврате американских войск. Но кто его знает, что там Трампу взбредет в голову потребовать от талибов. Короче говоря, они находятся в очень сложной ситуации. Им очень сложно управлять страной, потому что половине населения они запретили работать, я имею в виду женщины, да. У них очень жесткие ограничения введены, например, в этой связи, исходя из их идиотской исламистской радикальной доктрины. А во-вторых, у них проблема, связанная с безграмотностью в стране и, соответственно, поиском специалистов. Поэтому им нужны иностранные специалисты. Вот они как бы куда могут, туда и пролезают. Да? Их принимали недавно в Брюсселе. В этой связи был скандал. В Европарламенте были страшные дебаты по этому поводу. Потому что понятное дело, что данное правительство, ну, де юре, вот, например, я не могу сказать, что оно де юре признано миром. Вот, особенно Организация Объединенных Наций, это отдельный вообще разговор. Это правительство, оно так или иначе пытается решить вот эти текущие вопросы управления, и их принимали в Брюсселе. Но в Брюсселе, понятно, там, например, в Европарламенте были страшные по этому поводу такие горячие очень дебаты. Некоторые евродепутаты приносили свои извинения перед афганскими женщинами в первую очередь, особенно те, кто как бы борется за права женщин в Афганистане, не в самом уже в Афганистане те, что выехали, там, например, дочери или внучки, или племянницы тех, кто остался в Афганистане. Это очень большая отдельная тема. Вот. Но что я хочу сказать, что они делают в Минске? Понятно, что мало их где принимают, но вот здесь-то их принимают. И удивительный факт, что, оказывается, наш режим никогда не признавал «Талибан» террористической организацией. И об этом Лукашенко сказал аж на 21-м году, когда талибы только пришли к власти, и оттуда, вы знаете, американцы, там, эвакуация Кабула, да, в аэропорт, вы помните эти картины, если, конечно, вы помните, потому что год назад, пять лет тому назад в это время как раз шли масштабные репрессии.
3: Памятаю, там ж страшные кадры были, когда спробовали за колеса самолета цепляться.
2: Ну, это жуткие кадры, действительно. А Лукашенко уже тогда говорил, а вот мы их не признаем террористической организацией, ну, мы понимаем, конечно, что там все сложно, никто с ними там особо иметь отношения не хочет, но они далеко, поэтому что мы будем их признавать террористами? Теперь это оборачивается плюсом для него, потому что это не надо делать, как, например, в Москве, да, они целый процесс этот был по снятию статуса террористов с талибов. Вот это произошло, по-моему, год тому назад. Это первое. Второе. Еще до прихода талибов к власти у нашего правительства белорусского, до, значит, 21-го года, еще даже до 20-го года, я так как раз отслеживала эту информацию, уже начали развиваться отношения. И этим отношениям способствовала узбекская сторона. И я там могу объяснить, почему. Потому что у Узбекистана с Афганистаном очень отдельные специальные как бы отношения и связи, и даже с талибами они нашли общий язык. Потому что Узбекистан с Афганистаном соединен железной дорогой. Внимание, это, кстати говоря, уникальная вещь, потому что на самом деле Афганистан с транспортной точки зрения очень изолированная страна. И понятно, что эта железная дорога строилась в советское время для того, чтобы по этой железной дороге везти танки. Но теперь этой железной дорогой пользуются узбеки. И у Афганистана с Белоруссией до 2020 года товарооборот достиг примерно где-то 170-180 миллионов долларов в год, что очень неплохо, особенно на фоне наших, например, отношений с странами того региона, например, с Пакистаном. И я точно знаю, что эта схема в первую очередь работала через узбеков. Узбеки предоставили свою инфраструктуру, и белорусские товары в каком-то там количестве попадали в Афганистан до 2021 года. Поэтому афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать. Понятное дело, что без санкций правительства сейчас ничего там не делается. Вот приехала большая делегация во главе с министром сельского хозяйства. Но в этой делегации, там всего 13 человек, находятся заместители министров всех ключевых ведомств Афганистана, включая Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Вот что интересно. Но еще более интересный момент заключается в том, что вчера на Белта не было никаких новостей про этот визит. Вот это действительно интересно. Что, собственно говоря, отношения между движением «Талибан» и нынешним режимом не является чем-то удивительным, особенно учитывая статус, ну, я бы сказала, в определенном смысле изгоя, да, особенно со стороны европейских, например, государств. Но даже Европа на сегодняшний день, видите, открывает в прагматичных целях дорогу талибам с тем, чтобы решать в том числе и свои вопросы. Возможно, вы не отслеживали, но я следила, например, за судьбой консульств в Германии афганских. И я знаю, что на сегодняшний день они отданы талибам. И там стоит все время вопрос о депортации нелегальных мигрантов, в том числе из Афганистана, в Афганистан. И этот вопрос немецкому правительству надо было решать с кем-то. И сейчас они этот вопрос собираются решать именно с талибами. Это как раз нам урок с тем, что даже с такими одиозными группами, которые сегодня представлены в качестве правительства страны. Вчера они были террористы, а сегодня они уважаемые люди, в кавычках, не для меня уважаемые. А даже с такими людьми начинают диалог и отношения.
0: Экспертка по международных отношениях Роза Турарбекова потлумачила, что представники террористичной группы «Талибан» робят у Минску.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: было легче, потому что был ось, человек, который меня разумеет, с которым мы на одной хвале, с которым могу я поразмовлять на те темы, которые меня турбовали, и которым я жила шмат годов. А с другого боку, для меня это было вельми тяжко, потому что все ж таки есть друзья, когда ты там знакомишься с человеком уже непосредственно у турме Тюкауни, когда ты его ведешь еще шмат год, и вы близкие сябровки. Я, когда бачила ее, я только думала про то, как хорошо бы ее вызволили, и когда я начинала спрашивать, я сказала, да мне легче станет. Разумеешь, когда тебе тут не будет, я вздохну. Это будет гора с плеч, как кажут. Тому это все ж таки тяжко.
1: Валерия Черномурцева, Виленская экскурсовод. Я у осень 22 года на ночь расстрелянных поэтов потрапила у ее камеру, камеру 8-3, в якой она просидела больше за 2 года. Вот, и я там, ну, каля 2,5 месяца, всего 3 разом с Сокрестина было. Вот. И, конечно, Маша сапраўды, вот як было слушно сказано, и она не протягивала правоабарончую деятельность абсолютно и цалком, менавіта там, менавіта. И она, причем, обороняла не только политзняволенных, а усіх, и там женщин по 328, вот, на вот, як бы троху. И мне показывала в этом приклад, потому что мне было трошку тяжко, например, мыться под одним душем с женщиной свечом, например, было трошку, я боялась, особливо уличивая, что я мерила цукор и прокалывала палец, я боялась. Вот, и она показывала приклад во всем. Так и было, что Марфа, Маша, на Валдарце, она была просто легендой.
2: Ольга Дубовик была полезневоленная.
3: Меня вельми турбуе, как у всех нас, амаль нехто со знакомых есть там. И мне как бы вельми хотелось полегчить их становище тем, чем можно. И коли те, кто зараз працует в тюрьмах, будут ведать, что им это так само аукнется.
4: Ты бог, я откажутся свои деньги так, и так, так. Пробились в плитвезло.
3: Так. Коли они будут просто тихо, спокойно оховывать и не чаплять, ну, нехай себе и далее працуют. А вот те, кто чапляет, те, кто рапорты оформляет, те, кто некая подставы робит, это повинны отказаться. И они должны ведать, что об них ведомо. И ведомо не только тем, кто сидел, а по всем свете. И зараз такое становище нестабильное. Марфа вельми добро сказала, что зараз незразумелое становище по войне Украины с Россией. Незразумело, кто переможе в этой войне, что будет после войны, кто будет головный. И когда они будут ведать, что у Европы будут на их некие материалы, то они 10 раз подумают, а те треба им вот это вот себе псовать, не пойми, какое будущее. И вязням у турмах будет трохи легче.
5: Наста Лойка та Марфа Рабкова надалей після визволення працягують правоабарончу працю, а так само уладковують своє особисте життя у заміжжі. Наста у Польщі, ну а Марфа у Литві.
6: Раніця з рацією.

палить цигарку, каву допивать, застаться жить, глядеть на фото с дымом. Палить цигарку, каву допивать. Сосновья шеда не сосненной страты,

0: Гараджаць верхара беларускае радыё рацыя 9:10 зараз адклады часу Беларусі 8:10 на гадзінніках у Польшчы.
1: Раніца з рацыяй.
0: Недельная акция белорусов Варшавы на ближайших выходных изменит свой звычайный формат. Сустрэча адбудзецца на Вісле у суботу 22 жніўня о 14:00 поўдні мясцовага польскага часу у неформальной обстановцы. А еще подзея стане своеасаблівым падагульненнем раней зробленой працы чаму. Прагадаем ды іншыя актыўнасці, ды важнасць трымацца разам, распавядае прадстаўнік суполкі беларусы Варшавы ды арганізатар недельных акцій Васіль Плішкун. З ім пагутарыла Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: Бліжэйшая падзея, якая чакае нас, яна адбудзецца не традыцыйна, не ў нядзелю, а ў суботу, і не каля помніку Мікалая Каперніку, а менавіта на Вісле. Чаму? Змяняецца лакацыя, месца, час сустрэчы.
3: Я скажу так, што ўсім людзям патрэбны адпачынак. И несколько разов, а вот мы собираемся на Висле. Это вот, например, на ту же самую Масляную, на Пасху мы собираемся обовязково. И у Жнивня так само собираемся. Коли б была б махчимость, мы бы собирались бы еще больше, але, ну, не завсёды есть такая махчимость, как мы могли собраться. Это отпочинок для людей. Ну, як мы, например, бы писали мы у тым годе, и в этом годе будем писать так само. Сустреться с разными людьми. Просто поразмовлять. Коли еще до нас долучится еще кто-то там из наших дым-сил, скажем так, не кожный раз, но коли-не-коли, они до нас приходят.
2: Кто миновито?
3: Был у нас Латушка на Масляной. И вот такое неформальное общение, это самое то, что треба людям. Не то, что там белорусам, там еще кому-то. Просто людям потребно неформальное общение. За этой нагоды мы избираемся. Как бы подшить, посмотреть то же самое мясо. Ну и, конечно же, блины от Василя будут так само. Это уже у нас как традиция стала.
2: Чего миновито у субботу, а не у неделю?
3: По-перше, коли мы збіраліся бы у неделю, то на завтра комусьці треба на працу. И бывает такое, что после отпочинку людям так само потребный отпочинок. Не, ну на самом деле, коли уже збираться, так збираться, ведаючи про то, что завтра тебе никуда не потребно. То бок не потребно ни на працу, ни еще кудысти. Некоторые разы мы робили и у неделю. Но суббота все ж таки лепш.
2: Як змяняецца колькасць людзей у залежнасці ад таго, вы робіце на пляцы каля помніку Мікалаю Каперніку, альбо вы робіце каля Віслы?
3: Ну, на Віслу приходзе больш народу, калі шыра.
2: А колькі разоў?
3: Бывае, што і в два, і в три разы. У прошлом годзе, у жнівні мы збіраліся, у нас было каля 60, а можа і каля 70 чалавек. Просто вот так люди пришли, отпочивали.
2: Мне кажется, что на угол гэты ивент можешь налечить навод и як подсумовывающемуся ты подеи, которые отбываются тягом этого года или этого непосредно. Больше зато жнивень у вас вельми спекотный месяц, там шмат что отбывается. Вось одна из опошных активностей, у якой вы были задзейнічныя, вы гэта як суполка беларусы Варшавы, гэта акция, примеркаваная до 9 жніўня. Як оцениваете выники гэтай подеи?
3: Так, 9 жнівня – это завсёды наша справа. Это завсёды робіць акцыя беларусаў Варшавы. І, конечно же, з партнёрамі, не самі. Ну, на мой погляд, адбылося даволі такі добра. Самое главное, что он прошел, опять же, на том же самом месте, где завсёды збіраюцца беларусы Варшавы, то бок на помніку Каперніка. Як довольно так давно мы все кажем, что это наше намоленное место. И, как кажут беларусы Варшавы, коли нас оттуда сгонять, то помнік Каперніка мы заберем с собой. Из выступовцев, из музык, это, конечно же, наш сябр с Украины Алёша Шкуропадский, Криви,

0: Фельетон рации.
1: У России знайшли тое, что уже давно было знойденное. У московском Кремле под час реставрации Архангельского собора отбылося мега-открытие. Знайшли мощи Дмитрия Донского. Правда, есть одна дробязь. Никто их особливо не гублял. Про то, где он был похован, написано не только у Википедии, але и на інших сайтах задолго до 2026-го. Например, у 2022 году на сайте Алтайского державного университета имя Ползунова написано, что Дмитрий Донский похованы у Архангельским соборы Кремля. Чомусь то, что ведали на Алтае, не ведали у Москве. Потому что на российских интернет-пляцовках почали захопленно писать. У РПЦ заявили, что знойдены мощи Донского. Археологи доказали, патриарх Кирилл помолился, знойденные мощи великого князя. Карацей, аж но починаешь верить, что саправды знайшли саправды великое открытие. Однако в 2007 году патриарх Алексий II просил вынять частки мощов с саркофагов. Тады не отрымалось, а перешкодили техничные складанности. Теперь же достать мощь отрымалось и пошло-поехало. Помощник Путина Владимир Медведев Динский назвал знаходку амаль казачной, нечаканной и символичной. А вот историк Андрей Плохонин личит, что Донский затекавил с одной только метой – мобилизовать переможцу у Куликовской битвы на войну, бо Невский и Ушаков на это уже не тягнуть. Досталось только одно питание – коли наступным разом у Кремля знойдут сам Кремль, чи назовуть это археологичной сенсацией.
2: Радио Рация.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я у Польши.
3: У Гомельской области Министерство надзвычайных ситуаций проверить систему оповещения. Те Беларусь рыхтуется до войны. Комментарий Вадима Мажейки. Лукашенко различивая на равноправный диалог с новыми уладами Венгрии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Гомельской области 20 жнивня пройдет плановая техничная проверка системы обвестки насельництва, поведомил начальник сектора сувязи и обвестки областного управления Министерства надзвичайных ситуаций Михаил Свянков. Поводя его слов, якія приводить региональное управление ведомства, это рубится с метой подтримания обсталявания у сапраўдным стане. При проверках на протягу каля хвилин будет гучать сирена. Никаких деяний от насельництва не потребуется. 28 липня 13-я плановая техничная проверка системы оповещения насельництва прошла у Берестейской области. Берестейская область, якая мяжуя с Украиной и Польшей, является лидером по колькости проверок системы обвестки у гэтым годе. У помежной с Россией и Украиной Гомельской области проверки проводятся штомесяц. Беларусь не хотя рыхтуется до войны. По таким заголовкам политолях Вадим Мажейко опубликовал колонку The Moscow Times. Те саправды, Беларусь рыхтуется до войны и что стоит за милитаризацией краины. Про это расповедая политолях Вадим Мажейко.
4: Колонка в полной степени подопыльняя в уголе наши доследшие идеи, тут безпеку доследования в имя костюшки, что мы робим опошний год. Саправды, на жаль, мушу констатовать, что мы шмат такие идеи режим Лукашенко привыкли просто списывать на разные некие там дробязные обставины. Але, коли анализовать их комплексно, то так, саправды, выглядая ситуация таким чином, то режим не хочет войны, то это не Путин 21-го года, який активно рыхтаваўся, а это худший режим, який находится у ситуации, коли разумея, что худшее за все, и принамсі с великой вероятностью, война на территории Беларуси может быть.
3: По словах Мажейки, основной кропкой отлику подрыхтовки до войны стало створение новой десантно-штурмовой бригады.
4: Створение новой бригады – это в прямом смысле беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. На дворот мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, які, ну, например, ранее еще кратко, когда там у Берести месилась десантная бригада, якая в свой час там штурмовала Кабул. Но, как бы, натурально, такого кшталту войсковые одинки нам были не потребны, бо мы не планували ніякі Кабули брати, туди виходять. Тепер так бачимо, як ця тенденція зміняється, як правда йде ця мілітаризація.
3: Куди буде накерована нова бригада, покуль не відомо, однак вона буде розміщена у Гомлі, недалеко від білорусько-української межі. Лукашенко различивая на равноправный диалог с новыми уладами Венгрии. Пресс-служба Александра Лукашенко поведомила у вечера про его віншаванне Андрашу Баку с нагоды обрання на посаду президента Венгрии. Минск, поводле его слов, неизменно сыходит с того, что равноправный диалог с уликом национальных интересов обеих держав является тривалым подмурком для саправды пленного супрацовництва. 13 красавіка, віншуючи старшиню апозіційної партії ТІСА Петера Мадзяра з перемогой на парламентських виборах у Венгрії, Лукашенко виказав надію на те, що моцний голос Венгрії на міжнародній арені буде і у далейшому гучати у духу прагматизму, накерованості на підтримання усіагульної безпеки, поваги до усіх народів. Венгрія, як член Євросвязу, формально підтримує санкції Евразвязу супраць беларускіх уладаў, аднак прадстаўлена ў Беларусі на ўзроўні амбасадара. Разам з членам Евразвязу Славакіі, дзе прэм'ер-міністрам з'яўляецца прарасійска настроены Роберт Фіца. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства, чацвер сёння на календары 20 жніўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыёрацыі, да я Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, да не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас вперше чую. Соло Сайлам, Барановскі, Джей Морс, Раксет, ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся пра карысць і пра шкоду газаванай мінералкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Федор Барановский на хвалях белорусского радио и рация. Ну, а я про минералочку. Может, четверг, конечно, не самый лепший день для того, как сказать про минералочку, але некоторые люди выключенную минеральную воду пьют. Добрых это тене. Тут, конечно, подкажет лекар. Альбо уже, ведаете, такие черный жарт уже патологоанатом. Бо разные минералочки бывают, разная ступень минерализации. Кто-то тебе кажет, что я на что-то там вымывая, кто-то тебе кажет, что она там наоборот замывая там кальций у сосуды, и они становятся такими, ну, больше ломкими, ти что. Але я не ведаю, я не доктор. Хотел быть, может, доктором, глядячи на заробки. Вось, але. Так вось, минеральная вода довольно часто становится идеальным выбором для спаталення смаги. Однако, не глядячи на ее корыстные властивости, минералка мая и некоторые недохопы, про якія варто ведать. Основная перевага минеральной воды заключается у яе богатым складе. Натрий, сера, калий, магний, фосфор, хлор, кальций да іншие минералы, життёво важные для наших организмов, это зразумело. И гэты элементы удельничают у процессе выпрацовки ферментов, синтезе гормонов и продухилении кариесу. Минеральная вода сдобывается с природных крыниц, что робить яе каштовным напоем с терапевтичными уластивостями. Некоторые вытворцы проводят додатковую опрацовку воды, выдаляючи шкодные речевые бактерии, что повеличивая яе бяспеку. Магний сприяя нормализации працы нервовой системы, подтримливая артериальный тиск и узровень цукру у крыви. Кальций умацовывая костяную тканку, поляпшая стравование. До того ж минералка допомагает снижать узровень холестерину, что становча отбивается на сердечно-сосудистой системе и поскоряя метаболизм тлушчау, что сприяя контролю ваги и снижению отлустения. Однако, как и любые продукты, минеральная вода может быть небеспечной при неправильном уживании. При заховывании воды у пластиковых бутельках у яе могут проникать химичные речевы, которые оказывают токсичное уздеяние на организм. Ну и постоянное споживание такой воды может нашкодить стравовальной системе. Вот, бачите, сдается, поскоряя метаболизм, але нашкодить можа. Вугольная кислота, якая змяшчается у газованных видах минеральной воды, может выкликать уздуття живота, да и дискомфорт у кишечнику. До того ж, доследование Бирмингемского университета показали, что регулярное уживание минеральной воды может сприять пошкоджению зубной эмали, особливо при высоким утрыманні кислот. Кабы позбегнуть магчимых негативных наступствов, выбирайте минеральную воду у шкляных бутельках, лепш не газованную. Уживайте ее умеренно и чергуйте со звычайной питной водой. Варто памятать, что минеральная вода повинна быть часткой сбалансованного харчевания, а не одиной крыницей вадкости. Но тут, правда, слушная вот эта фраза, вот частка. То бок, час от часу можно. Нет, там есть, ведаете, некие там столовые, есть лечебно-столовые. Там минеральная вода, это не такая простая тема, как подается. Вот, я колись-то читал некие такие трактаты на эту тему, на эту. Не могу сказать, что я там что-то шмат памятую, но, может, с причины того, что я не пью минеральную воду, ну, як воду. Я пью звычайную воду. А минералку так час от часу и особливо после неких там, ну, вы разумеете, после чего, но

0: информация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

Нам на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Температура по ветра 21-24, а по Берастейщине до 26 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск ниже и за норму. А про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, традиционно про это расскажу не в забаве, да, чакайтеся.

Моторолана, колег белорусского радио рации. Не в смысле вот это Hello Moto, что с иншее. Витаю, шановное господарство. Четверть сегодня на календаре 20 жнивня. Это хвали белорусского радио рации. Это я так нагадываю. Может, кому-то, может, это потребно. Чому не? Чому не? Лесь Дубовец тут. Что тычется музыки, так тягом годины. Тут еще Линкин Парк. Так само Акуте. Крама, Мэнски Грани Оркестра, да иншее. Не буду всех перелишать. Хай будзе сюрпрыз, чаму не. Ну і цікавінка чарговая з майго боку, хвілінак, я не ведаю, праз якіх там 12-13, вы даведаецеся, пра што кажа звычка двойчы правяраць ці зачыненыя дзверы. Ну і не толькі там датычна дзверэй. Эксперыменты галандскіх псіхолагаў разбурылі вось папулярныя міфы пра памяць. Аказалася, што шматразовы кантроль зусім не ўзмацняе упэўненасць, а наадварот, сцірае яе. Вось пра гэта мы і пагаворым.

0: Тодор Краман, аквалик белорусских радиорации, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасти, Белая Подляска. Привитание усім, и самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Температура по ветра от 21 до 24, а по Берастейщине до 26 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний, умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму.
1: Радио Рация. Белосток. Свислочь. Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдний от белорусской интеллигенции, правдний украинский интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: был такой добренький душа. И он кого-то самогонкой поймал, протоколы он не писал. Его напоют и с собой дадут. И он распился. Мы жили в бедноте, как мама рассказывала. Не доедали. У долг брал у еврея уже водку. Вот. Ну, по-видимому, его попросили. Попросили его. Тогда он завербовался, деваться негде было. У Франции в шахту завербовался. Вот год там отработал, я его там убила. И он был застрахован. И нам слали, маме, и мне еще был брат, и детям с Парижа деньги. Вот, и за эти деньги мама строила дом этот. Жили мы бедно. Была молодая она, неопытная. Ну, конечно, дом выкрасила. Прошли русские в 39-м. Это уже панечка, сказали. И мама плакала, что вывезут на Сибирь, наверное. А мы бедно жили. Вот, вот так была наша жизнь. Ой, тяжко. Ну, про Польшу, я бы сказала, была культура большая. Там мата не почуешь, бывало. Не. Ругнулся, то без лот штрафу напишут. Тут же полиция была в этом доме. Во.
1: Где сгорел?
0: Не, во рядом, где часы жили. Полиция тут была.
1: Який дом? Вот это следующий дом?
0: Да, вот этот. А где клуб? Там военные стояли. Срочники отбывали. Военные.
1: Пограничники?
0: Да. 90-е была граница. Брат мой в 38-м году на лыжах переехал границу и не вернулся. Все.
2: Уздовж поделенной Беларуси. У Ляшуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
3: 1936 года, постройки.
4: Да.
3: Ее построили. Ну и здесь было, при Польше жило в Леополе около 2000 человек. Здесь была больница, синагога была. А школа вот эта самая, это тоже наша школа. Ну, когда-то купили в 90-е годы. Вот, ну, хотели здесь открыть производство или базу отдыха. Но вы знаете, что нет денег. Вот, нет денег. Все упирается в вопрос деньги. Спшидайся, а что зробишь? 60-70 квадратных метров то. А, прошу. Потому так и. О, польская еще. Польская это. Где-то при Польше 350 человек учеников было.
0: Там стояла вышка колодвины. Наши военные, ну, всегда это патруль стоял, поляки. Вышка стояла, они наблюдали. И что-то было подозрение, что двинется черная полоса. А там, по-видимому, окапывались уже русские. Угу. Готовились. Угу. И это было 17 сентября, как сейчас я помню. Утром чуем выстрел. Мы в подвал схвалились. У нас дома погреб. Этот патруль заметил, конечно, сообщил там всем этим военным, и они поудирали. Все поудирали. Только один был порочник такой. Вот он сейчас и похоронен. Витальд Полонский. И фамилию я даже помню его. Ну, думать, я ж поручник, отвоюю. Забег там, гмина ж была, где спалили. Забег туда, наверное, отстреливался, что он там сделал. И ему распороли живот, грудь. И он так гордо умирал за родину. Молодой, только женился, жена красавица там такая была, все. Ну, думал, отвоюсь. И он мучительно умирал. А это все поудирали. Они в белье поудирали, ходили по деревням, просили, одежду давали им там. Ну, они уехали там куда-то.
5: А мы с Левонпола падаем się на усход. Только 22 километра от Сюр находится Верхний Звинск, якими уже зусім іншую советскую историю.
6: Коли вы цікаєтесь сучасним Верхний Звинском и его життем за советами, то слухайте «Уздовж поделенной Беларуси» уже завтра.
2: Радіорація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: На беларуска-польской меже заховывается великие черги на выезд в Беларуси. Алесь Беляцкий отримал медаль за заслуги перед демократией. Распачался завочный суд над белорусскими доброохотниками.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Менский городский суд сегодня 20 жнивня начал разгляд криминальной справы супраць 5 представников и удельников полка Калиновского. Процесс проходит у парадку специального ведения, то бок завочно. Перед судом Миколай Бойко, Юрий Микитов, Наталья Никитина, Кристина Станкевич и Михаил Чопринский. Поводле правооборонного центра «Весна» им предъявлены обвинувачивания поводле шерогу артикулу Криминального кодекса Беларуси. Сярод их змовы с мета захопу влады, удел у экстремистским формовании и удел во узброенном конфликте за межой. Так само их обвинувачивают у содейничании экстремистской деятельности и уделе у террористичной организации. Ранее у червени белорусские державные медиа поведомили про затримание людей, яких улады связывают с полком Калиновского. У одним сюжетов так само стверджалося, что белорусские силовики идентифицировали около 40 загинулых бойцов, которые воевали в Украине. На белорусско-польской меже заховываются великие черги на выезд в Беларуси. Поводле звесток Державного помежного комитета, у черзе теперь больше за 2000 легковых автомобилей. Наибольш складанная ситуация у пункте пропуску Берасте-Тересполь. Там у черзе больше за 1000 легковиков и несколько десятков автобусов. Люди чекают выезду амаль трое суток. У пункте пропуску Брузги на контроль выкликают тех, кто зарегистрировался у черзе раницей 19 жнивня. Час чекает больше за сутки. У Берестовицы около 350 автомобилей. Там чакання досягает прикладно полторы суток. Менш напруженная ситуация на белорусско-литовской меже. У Каменном Лозе около 230 легковиков, чакання около 10 годин. У Беняконях около 160 автомобилей, и это теперь один из самых худких пунктов пропуску. При этом на литовском и латвийском боку у напрямку Беларуси значных чергов не назирается. Белорусский правоборонца и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий тримал американский медаль за заслуги перед демократией. Узнагороду ему уручить Национальный фонд поддержки демократии США. Церемония отбудется в осенью бягучего года. Беляцкого отзначили за шматгодовую працу у оборону правов человека, свободы и демократии в Беларуси. У американском фонде подкресливать его отвагу и непохисную прихильность демократичной будущей краины. Алесь Беляцкий – засновальник и старшиня правоборонного центра «Весна». Он двойчи был политическим зневоленным. А последний раз Беляцкого осудили на 10 годов колонии. У снежня минулого года его вызволили разом с группой інших политвязнев и вывезли у Литву. У 2022 году Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии миру. Медаль за заслуги перед демократией так само уручался Светлане Тихановской. И она отримала его у 2024 году. На белорусско-польской меже поводле поведомлений незалежных СМИ участились выпадки особистого нагляду подорожников с раздеванием. Про один из таких выпадков выданию «Мост» расповела белоруска, якая часто ездит помеж Беларусью и Польшей. Женщина стверджает, что подчас опошней поездки ее автомобиль старанно доглядели, после чего ее выкликали на размову с упрацовниками КДБ. У телефоне проверяли лайки и комментарии в социальных сетках, а подчас размовы несколько разов погрожали затриманием. После допыту женщину отвели особный покой. Поводле ее слов, супрацовники мытни попросили ее распрануться до нижней белизны и включили видеорегистраторы. Догляд отбывался у присутности нескольких супрацовниц. Вся процедура поводле слов женщины заняла около 7 годин. У весь этот час у автомобиля заставались ее дети. Больше новинов на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжу бліжэйшую пятніцу пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне і беласточчыне часам моцны дождж, на вальніцы вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя».
4: Першее трансграничное радио FM.
2: День с рацией. 98.1 FM – наша хваля у Белостоку и Гародні. 99.2 FM – на этой хвале белорусская радиорация можно слухать у Берести и Белой Подляски, до прикладу. Онлайн-трансляция ведется праз наш сайт racia.com. Долучайтесь, выбирайте зручный, беспечный вариант. Мы есть и у соцсетках, и у мессенджерах. Напереди праз 3 хвилины с устранением нашего чергового гостя. И говорка пойдет про ситуацию с политвязнями в Беларуси.

0: Про правы чалавека ў зняволенні сяброўства, у тым ліку турэмныя, распавялі праваабаронцы, былыя палітычныя зняволеныя Марфа Рабкова і Наста Лойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні. Падзея адбылася ў беларускім музеі імя Луцкевіча. Толькі праз 5 месяцаў на волі беларускія праваабаронцы былі гатовыя падзяліцца перажытым з грамадскасцю.
1: У мяне добра, я ўбачыла сваю любімую Настачку, таму жыццё ёсць, і яно продолжается. И я на некий таки неразлучник мой, потому что я не могу, я не завсюду меня преследую. Это житё, завсюду нас вот так побольше людей, про добрые, про дрянные, нам вот вызвалялись разом. И вот зараз мы разом сидим перед вами, никуда я не могу вывести. И она меня утягнулась, это про оборону.
2: Когда ты там все настолько одностайно, и ты часом себе шукаешь хоть некие образы, которые бы грели и подтримывали. И вот один из таких образов был в нашем колонийском житии, великую роль играли в окна. То есть каждая моя раница начиналась с того, что я бачила Марфу в окне. И я думала, так, вот сегодня мы встретимся про годину, я скажу и то-то, и то-то, спитаю про то-то, и то-то. И вот это задавало мне вельми великий тон на подтримку.
3: Наста Лойка, правооборонца. Я вельми переживала, когда Марфу затримали в вересне 20-го года и спробовала ей допомогти, как могла, чимсьці падтрымліваць яе мужа, чимсьці сама пісаць лісты. І, канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні. А з іншого боку, калі я приехала в колонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, который я довіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пагражаць адна адной, но мы разумелі, што это просто маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу. І в астатнім это той, што сапраўды надавала нам эмоции. Мы периодично, там, когда строгались на фабрице, мы по трозе могли развитывать, там, не приобнять одну одну, там, подтримать за ручку, что-то сделать, как знак подтримки. Часом некие начальницы отряда робили нам за уваги, але мы спробовали просто это игнорировать, и для нас это была важная форма, как бы, агульного контакту, и мы в этом спробовали застаться вольными, умовно, и как раз та частка, якую мы дозволяли себе осведомленно порушать, просто потому, что для нас это было важно.
4: То, что она была побач, с одного боку было легче, потому что был ось, человек, який меня разумел, з якой мы на одной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на ті тэмы, які мне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла яе, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы яе вызвалілі, і калі яна пачынала спрашацца, казала, да мне лягчэй стане, разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну. Гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка.
5: Валерія Чарнамурцева, віленская экскурсавод. Я у осень 22-го года на ноч расстраляных паэтаў патрапіла ў яе камеру, камеру 8-3, в якой яна праседзіла больш за 2 гады. Вот. І я там, ну, каля 2,5 месяцаў, усяго 3 разам з Сакрэсціна было. Вось. І, канешна, Маша сапраўды, вот як было слушно сказано, и она не протягивала правооборонную деятельность абсолютно и цалком, миновито там, миновито. И она, причем, обороняла не только политзневоленных, а у всех, и там женщин по 3-2-8, она вот, как бы, троху, и мне показывала в этом приклад, потому что мне было трошку тяжко, например, мыться под одним душем с женщиной свичем, например, было трошку. Я боялась, особливо уличивая, что я мерила цукор и прокалывала палец, я боялась. Вот, и она показывала приклад во всем. Так и было, что Марфа, Маша, Навалдарцы, она была просто легендой.
6: Ольга Дубовик была полезневоленная.
7: Меня вельми турбуе, как у всех нас, амаль нехто со знакомых есть там. И мне как бы вельми хотелось полегчить их становище тем, чем можно. И коли те, кто зараз працує у турмах, будут ведать, что им это так само аукнется.
8: То бок яны откажутся свои деньги, так, и так пробились в Литвезе.
7: Так. Коли яны будут просто тихо, спокойно оховывать и не чаплять, ну, нехай себе и далее працуют. А вот те, кто чапляют, те, кто рапорты оформляет, те, кто некая подставы робить, это повинны отказать. сказать. І вони повинні ведати, що об їх відомо. І відомо не тільки тим, хто сидів, а по всім світі. І зараз таке становище нестабільне. Марфа вельми добре сказала, що зараз незрозуміле становище по війні України з Росією. Незрозуміло, хто переможе у цій війні, що буде після війни, хто буде головний. І коли вони будуть ведати, що у Європі будуть на їх ніякі матеріали, то вони 10 разів подумають, а ці треба їм ось це от себе псувати, не пойми, яке будучення. І в'язням у турмах буде трохи легше.
0: Гэтак кажуць недавно вызваленыя праваабаронцы Марфа Рабкова, Наста Лойка. Надалі пасля вызвалення яны працягваюць сваю працу і паралельна ўладкоўваюць асабістае жыццё ў замежжы. Наста ў Польшчы, Марфа ў Літве.
9: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

17:29 белорусский час, у Польши на годину менее. На белорусско-польском помежжу в ближайшую пятницу, 21 жнюня, переменливая облачность, на Городенщине без истотных опадков, на Берестейщине, Белосточине часом моцный дождь, навальницы и ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, в день 22-24, вышей за нуль. Синоптики дают белорусские попередження с оранжевым узровнем небезпеки на ближайшую ночь, бо у многих районах Берестейщины, а у день по паўднёва-ўсходней полове Беларуси чекаются моцные дожди и навальницы.

сумасшедшая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День дрыжачей рукою дзяды, життю выкресливаюць годы. Год ці 15, але сцеражыся, я

0: Гаворка про музыку пойдзе далей. У беластоцкім клубе «Белан» сачыняецца новая пляцоўка, і яна распачнецца выступам беларускага артыста, колішняга нават рок-караля, магу прыгадаць, Александра Памідорова. Пра тое, чым цікавая будзе гэтая пляцоўка, мой калега Сергей Панович пагутраў са стваральнікам і кіраўніком беластоцкага музычнага клубу Антонам Сіроціным.
1: Ужо хутка праз тыдзень у Беластоку адчыняецца новая музычная пляцоўка. Антон, падкажы, что будет в этой пляцовке и каким будет первый концерт на ней?
2: Будет, что будет. Ну, ты маешь на увазе, что будет на открытии, На открытии будет Александр Помидоров, будет на открытии. Человек, который уже не первый раз помогает нам отчинять, и на угол является таким сталым резидентом Белостоцкого музычного клуба. По-другое, будет Растейт, конечно, вот, бо за раз это такий проект наших музыков, який мы максимально подтримливаем, совываем и вельми ожидаем, каб у них все отрымалося, потому что это довольно цікавая такие даб метал, и для меня это гучить довольно так свеже. Я не ведаю, як свежа будзе на беларускай.
1: Я ведаю, што гэта пляцоўка невялікая, і колькасць месцаў на адкрыццё яе так абмежавана. Вот як вы скажаце, колькі чалавек можа прыйсці на адкрыццё гэтай прасторы? Это 10, 15, 20, колькі 30 чалавек? Колькі чалавек, так скажам, умяшчае гэтая пляцоўка ў Беластоку?
2: Цяжка сказаць. Вось калі ў нас было тестовый прогон, было каля 30 человек, и еще сдавалось, что есть место человек на 20. То бок до 50 теоретично, но але 50 это уже будет, я так отчуваю, что это уже будет лимит максимальный того, что можно уместить у гэтае помешкание. Але оно вельми утульное и как раз пристосовано для таких концертов на там человек 30-40, а более нам и не треба.
1: Кутка осень, ну и починаются шмат у кого-то само концертные туры. Скажите, где это осенью, тем уже еще летом, можно почуть гурт Курвадики, разом с якими вы, так скажем, гостите по свете? Где вы будете? В каких городах, краинах? Где будут ваши концерты?
2: Ой, так, в осенью. По-перше, вот зараз у субботу эту нас можно будет побачить у Копенгагене на Королевской площади. А, вось, так, ладно, мы там будем играть разом с Гоман Бенд с Вильни. А, вось. Потым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб «Уду». Разам гэта будзе рэюніон гурта «Унія». И там мы так само будем играть. Потом 26-го у Олецка на таким неким рок-фестивальчике, а далее мы еще не придумали. Ну, здаецца, что будет велизарный день у всех, кто народился у листопаде. Вось, гэта заўсёды мы такое адзначаем. І будзе ён дзесьці ў лістападзе, канешне, і там будзем граць мы ўсе. Но гэта будзе ў нас, на нашай прасторы. А так от, каб планаваць якія-небудзь яшчэ гастролі, ну, падаецца мне, пакуль не было ніякіх прапазіцый, а самі мы яшчэ таксама не планавалі.
0: Гэта кажа Антон Сіроцін. Гурт, дзе ён грае, выступіў на мінулых выходных на фэсце Прыкупалі, а таксама музыканты былі задзейнічаныя на гэтым фэсце як тэхнічны персанал. Праз 4 хвіліны, пасля таго, як адгучыць песня згаданага Александра Памідорова, акурат палітхіт з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Криночка. Православная религійная передача на беларускім радіорація. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой. Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства у Польши. Это шэраг интервью и репортажу, якія для беларускага радио рация быў адмыслова праведзены ў рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухаць только на сайте беларускага радио рация у наших подкастах.
0: Беларуская радио рация пропануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Россияне знищили запасы украинского морозива. Белорусское выдавецтво технологии признали экстремистской организацией. Белпол назвал имена белорусских дипломатов, связанных с разведкой.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Російський ночний удар знищив розміркувальний склад української компанії, яка забезпечувала морозивом 13 городів. У виніку атаки знищені тонни морозива, обсталювання і транспорт. У компанії попереджують, що при розбуренні складу можуть часово зникнути перебої з поставкою і асортиментом. Компанія тепер шукає альтернативні варіанти заховування продукції і організації логістики. Белорусский амбассадор у Швейцарии Александр Ганевич может быть связан с военной разведкой. Про это говорится в новом расследовании инициативы былых белорусских силовиков «Белпол». По поводу автора расследования документы 2002 и 2008 годов показывают, что Ганевич у той час лечился войсковцем и был приписан до войсковой частки, якую «Белпол» связывает с Головным разведывальным управлением Узброенных сил. У расследовании так само названы меркованные сотрудники КДБ и военной разведки, которые могут работать у белорусских дипломатичных представительствах у разных странах. У Белпол заявляют, что собранные материалы передали компетентным органам демократичных держав. Белорусское приватное выдавецтво «Технология» признано экстремистской организацией. Отповедное решение принял экономичный суд Минска. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна». «Технология» – одно из ведомых приватных выдавецтв Беларуси. Оно шмат годов выпускало белорусские книги, у тем лику историчные, науковые и мастацкие выдания. У лютом этого года у выдавецтва прошли перетрусы, после чего «Технология» поведомила про припинение працы. По поводу информации медиа, тогда были затриманы директор выдавецтва Вацлав Богданович, ягоная жонка и две дочки. Так само поведомляется про арешт головного редактора 75-годового Змитра Санько. У красовику Министерство информации припинило лицензию выдавецтва. Фонд коммуникатор рыхтуе перавыданне кнігі беларускага пісьменніка Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Кнігу ўжо можна замовіць у інтэрнэт-краме коммуніката. До канца жніўня выданне прадаецца са зніжкай. «Доўгая дарога дадому» – адна з найбольш асабістых кніг Васіля Быкова. Гэта ўспаміны пісьменніка пра дзяцінства, вайну, пасляваенныя гады, літаратурную працу і жыццё ў Беларусі. У кнізе Быкова таксама разважае пра беларускую мову, свабоду, гістарычную памяць і адказ письменника. Выдание называют книгой споведью и книгой памятью, у якой особистый лёс Василя Быкова переплетается с историей Беларуси и ее народом. У Беларуси на пятницу 20 жнюня обвешчены оранжевый узровень небеспеки про моцные дожди и навальницы. Поводле Белгидромета у ночи моцные дожди и навальницы чакаются у многих районах Берастейской области, а завтра день не погодь накрыя паўднёва-усходнюю палову Беларуси. Синоптики попереживают, что неустойливое надворье захаваецца и в субботу. Дожди и навальницы чакаются на большей части территории Беларуси, а температура у день будет вага до плюс 18 на полночи, до 34 градусов на полдневом усходе. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: У ближайшую пятницу на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне, Беласточчыне часам моцны дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
4: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта программа Евразум.
6: И самые важные подзеі сэнсы з чацвярга 20 жніўня.
5: Гомельцаў зранку 20 жніўня абудзілі страшны трэск і грукат.
6: Загрозы патэнцыйнага вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
7: Талібы, хунта і Лукашенка. Мінск становіцца месцам сустрэч дыктатараў.
8: Праз сваю палітыку і знешнюю, і ўнутраннюю з імі ніхто не хоча сябраваць, як гэта сапраўды зараз адбываецца з рэжымам Александра Лукашэнкі.
5: Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
9: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. In the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void, in the void,

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Место для прессы. Информационно-аналитическая программа Улада Гриневского каждый четверг у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. И такие разные темы напереди у нас. Сбираем информационную картину этого тыдня, да и наиважнейшие комментарии. Напереди будет про международную политику, черговые хвали переследу внутри Беларуси, да и так само про гроши. У студии Влад Гриневский запрошаю вас на программу по-белоруску.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш пра палітыку. Праца ўкладаецца таксама, каб магчымасць распісаць планы ды стратэгіі. Так выглядае жнівень у каардынацыйнай радзе, якая сфарміравалася па выніках выбару ў траўні. Формируется зараз комиссия, да и размерковывается праца, але есть и думки про магчимое реформование. Про клоны новины кажа Маргарита Ворохова, новая старшиня комиссии по международных справах, якая уступила на свою посаду. Что галоўнае, накутарам найперш про формирование сталых делегаций белорусского представничего органа, например, у парламентской ассамблеи Рады Европы.
6: Проходят как раз выборы у парламентской ассамблеи Рады Европы. Делеговаться могли все чульцы Кабинетной Рады, але у нас на 6 месяцев гэтым разом было 6 кандидатов. То бок конкурс один человек на одно место. И голосование будет рейтинговое, тому уже вядома, что у всех гэта делегаты пройдут в склад делегации. Было цікава, як гэтая делегация формовалась, потому что мы все ж таки спробовали досягнуть гэтага пагаднення поміж фракциями, каб гэта 6 делегатов яны ўжо ішлі такой узгаднённай дэлегацыі кандыдатамі на гэтай пасады.
5: Ці правільна разумею, што ў большасці людзі, якія ўжо працавалі, напрыклад, вось мы гаворым канкрэтна пра парламенцкую асамблею Рады Еўропы, будуць працягваць гэту працу, паколькі ёсць ўжо напрацаваныя кантакты, ёсць ужо разуменне структуры, пары і так далей, як гэта ўсё працуе, умоўна кажучы, якімі карыдорамі куды ісці, каб не згубіцца ў гэтых будынках парламенцкіх.
6: Так, у нас у гэтым будзе будет довольно цікавый склад делегаций. У нас будут три делегата, которые протягивают свой мандат, как у прошлой парламентской делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. Это Павел Латушка, это Ксения Лускина, якая была секретаркой делегации в прошлом году и вельми добра ведая эту працу изнутри. Это Александра Мамаева, якая працавала на протягу опошних двух год и у международной комиссии, она была главой международной комиссии, и у самой делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. И есть три новых делегата. Это спадар Владимир Остапенко, який зараз узначальвае международный напрямок у Объединенном переходном кабинете и довольно шмат часу працавал як амбасадором у разных краинах и мае вельми богатый досвід коммуникации с международными партнерами. Еще выходит в делегацию Юген Андрейчик, член фракции «Наступ», який працював у Израиле у международном напрямку разом с уладовыми структурами и має довольно великий каштовный досвід, яким ён так само поделиться с нами. И третья делегатка у нас за фракции АГП, Объединенная громадянская платформа, якая будет заниматься навіта працей по накірунку зеленой экономики, адукации и таких больш ліберальнымі навуками, скажем так, адвакацыі правоў і адукацыі.
5: І тут напрыканцы таксама між іншым такое падсумаванне, я хацеў бы вярнуцца да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбывалася ў Варшаве, бо ну зноў жа там гучалі пытанні і пра функцыянаванне структуры беларускай дэмакратычнай супольнасці. Там Анатоль Лебедзька прыязджаў з пэўнымі прапановамі пра то, як можа нейкім чынам трэба каардынацыйную раду нейкім чынам перарабляць. Ну але я так разумею, что покуль что праца ідзе таким чынам, як і раней вялася праца, вось нейких таких тэндэнцый да перафарматавання каардынацыйнай рады.
6: А вось не зусім. Не. Мы, дарэчы, як фракція «Наступ», у нас з'являлася яшчэ ў праграме, калі мы ішлі на выбары, што мы плануем рэфармаваць каардынацыйную раду, усё там падняць з ног на голову.
5: Падабаецца мне гэта рэфармаваць, асабліва ўсё падняць з ног на голову.

0: Рубрику эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 20 жнівня 1966-го народился Даррел Лэнс Аббот, больше известный как Даймбэг Даррел, американский музыка, гитарист-виртуоз и один из основальников метал-гуртов «Пантера» и «Дэймэдж Плэн». Многими лічыцца одним из лепших метал-гитаристов усіх часов. Ягоное соло у таких песнях «Пантера», как «Флутс», «Cemetery Gates» и «Волк» уваходить у 100 лепших гитарных соло за всю историю. 8 снежня 2004-го Даймбэг Даррел был забиты на власным концерте у Коламбусе, штат Огайо.

0: информация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

И у нас тут будет Варшава, и у нас тут будет Вильня, коли будем робить старана, коли будем крутить жопу.

0: Русское радио «Рация». Рация.ком.
1: Зима. Варежки, шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка. Что году хутка к этому конец. Хэндс-фри. И в кишенях руки. Вы хочешь согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким МП3. Не. Не.